25 лучших актуальных танцевальных треков этой недели. Мы ждем с нетерпением традиционный ТОП КЛАБ ЧАРТ на Европе Плюс 20.00. Пока можем не скучать, переслушивать предыдущие выпуски, ловить их в форме подкастов на сайте europaplus.ru, в нашем новом приложении Radio Hub и везде.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77 48 287 от 23 января 2012 года.

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Hitparade.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+. Европа Плюс.

0: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я слушаю.
2: На работе и дома.
1: В машине.
3: В институте на парах.
1: Привет и передаем друзьям.
4: Подарки классные. Мне очень нравится.
0: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости. Гороскоп. Подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
5: Мы слушаем.
0: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

там говорят часовые пояса, а? Кто-то рассвет уже давно встретил. Всем большой привет, всем, кто с Европы Плюс просыпается, засыпает ли в эту минуту. Главное, что мы вместе и с классными хитами пойдем дальше. Будем продвигаться в этот четверг с Temper City. Через пару минут Self-Aware. Будет также Anima, Out of My Body, а еще проект Медуза и гимн всех тусовок и вечеринок Don't Wanna Go Home Tonight. Скоро.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ruskomerus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

0: Шоу на этой неделе Axwell и Whatever Turns You On. Endless Summer от Матисса Задко. А еще Jonas Blue и Girl.
1: Вечера на Европе плюс.
2: Европа плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия и Алания. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
3: Я слушаю
4: на работе и дома,
3: в машине,
5: в институте, на парах.
3: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
2: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа плюс.
8: Мы слушаем!
2: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: и Дженни. Ну, тоже мне проблема, конечно. Мы тут этим летом с солнцем встретиться не можем. Но ничего, песня получилась классной. Еще раз Дракула, Тейм Импала, Дженни. Ну и продолжим не менее хитово. Скоро в нашей компании The Weeknd, Tiësto и летний подгон Summer's Back.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет, и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

хватает ультрафиолет этим утром, этим летом. Вот вам, ребята, солнечная музыка «Magnetic» от The Bouse. Такой приятный хаос с сильным влиянием диско и фанка. Окей, 6 часов 33 минуты в столице. Ну и давайте энергично продолжим. Скоро рок-мотивы трека 12 to 12 от Sombra.

0: Идеальный трек для чистки зубов, приготовления завтрака или зарядки. Это Satisfy, Calvin Harris и Jay-Z прямо сейчас на Европе Плюс. Ну и давайте замедляться не будем. Впереди Евроденс, Don't Leave Kylie.
1: Лучший дебют Джонни и Федук.

0: Выбирай лучших и слушай наш чат.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: столице 7:00. Европа плюс. Время новостей, время Марата Бекметова.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Порядок проведения школьных олимпиад будет изменен. Аргентина стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу. И скелет тиранозавра продан на аукционе в США. Об этом прямо сейчас. Итак, Минпросвещение предложило изменить порядок проведения школьных олимпиад. В ведомстве хотят запретить учащимся повторно участвовать в одном и том же этапе тестирования по одному предмету в течение учебного года. Это следует из проекта приказа министерства. Кроме того, предложено ввести норму, по которой участник олимпиады, удаленный из-за нарушения порядка, лишится права участия в подобных тестах по любому предмету в текущем учебном году. Аргентина стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу. В полуфинальном матче она победила Англию 2-1. Сборная Аргентины выходит в финал Мундиаля второй раз подряд. Команда сотворила главный камбэк турнира благодаря двум голам на последних минутах. Проигрывая 0-1 к 85-й минуте матча, голы забили Энсо Фернандес и Лаутаро Мартинес. В финале в воскресенье в 10 вечера по Москве Аргентина сыграет с Испанией. На выборах в Госдуму в Москве можно будет проголосовать электронно на любом участке. Воспользоваться возможностью вне зависимости от адреса привязки смогут две категории граждан. Это избиратели, имеющие постоянную регистрацию в Москве, а также граждане с временной регистрацией в столице, оформленные не менее чем за 3 месяца до дня голосования, при условии наличия у них активного избирательного права. Напомню, выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Спрос на внутренний туризм в России сократился. Количество поездок в первом полугодии уменьшилось на 3% до 40 миллионов. По данным АТОР, годом ранее было почти на 1,5 миллиона больше. Как говорят эксперты, ситуация связана с общей тенденцией россиян экономить на отдыхе. Сейчас решение о поездке все чаще принимается спонтанно, в самый последний момент, а предпочтение дается коротким выездным форматам. На аукционе Сотбис США с молотка ушел скелет одного из самых крупных когда-либо найденных тиранозавров. За окаменелости выложили рекордные 50 миллионов и 130 тысяч долларов. Оценочная стоимость лота составляла 20-30 миллионов. Скелет длиной 11,5 метров и высотой 3,8 метра получил имя Газ в честь покойного владельца ранчо в Южной Дакоте, на землях которого велись раскопки. Возраст останков оценивается примерно в 67 миллионов лет. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 77 рублей 96 копеек. Евро также в плюсе 88 рублей 91 копейка. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летние У и Тимур Бодров. С добрым утром.

лица заспанных прохожих. А меня не красит утро. Я красивым буду позже. Ну, потому что у нас корпоратив был вчера, вечеринка. Выспался я не очень. Вот, ну, правда, здорово, что работаю я, конечно, на радио. Никто меня не видит. Привет, в столице 704, это летнее.

0: Кофеглот.
1: В летнем ум на Европе плюс.
0: Да. Нет. А я говорил, да, что вечеринка была? А, говорил. Короче, мне, ну, вообще этим утром, чтобы проснуться, кофе нужно не глотать, а внутривенно ставить. Ну ничего, сейчас взбодримся. И, конечно, ничего так не бодрит, как игра на повышение. Та самая игра на Европе Плюс, в которой ты спустишься в наше денежное хранилище, а там для тебя 4640 рублей. 4640 рублей. Также впереди «Кто куда», а там тебя ждет беспроводная колонка. И в этом часе будем миксовать лето подарками, улыбками. И жду тебя наушники беспроводные. Пока же в Москве 7.11. Всем летнее утро.

Лео, вот такое вот. Сим Слави, Махалай, Махалай. Окей, 7 часов 21 минут в столице. Далее мои фавориты в Еврохит ТОП 40. Прямо сейчас это ребята из рок-банды Temper City с песней Self-Aware. Да, на прошлой неделе они как раз стартовали в чарте нашем. И вы помните, конечно, если вам песня эта тоже нравится, обязательно поддержите фаворитов. Голосовать в Еврохит ТОП 40 на europoplus.ru.

0: Гороскоп. В летнем У.
1: Итак, сегодня у нас четверг, 16 июля. Овны, будет хотеться всего и сразу, и вы это получите. Тельцы, любой плохой день можно исправить встречей с хорошим человеком. Близнецы, что бы вы сегодня не задумали, удача с вами заодно. Раки, на скамейке запасных вам точно не дадут сегодня отсидеться. Львы, чем спокойнее,

Чем будете вы, тем удачнее пройдет этот день. Девы, следует оказать сопротивление своим вредным привычкам. Весы, помните, что для вежливости не обязательно искренность. Скорпионы, обострение чувства прекрасного скрасит этот день. Стрельцы, парадоксально, но вы только больше устанете, если захотите посвятить день отдыху. Козероги, сила воли сегодня наконец победит силу лени в этом неравном бою. Водолеи, сегодня вы явно любимчики у этого дня. И рыбы, меньше сегодня думайте о том, что сказать и кому.

0: Мелоди, электронный номер с о перерождении, о новой надежде. Песня «Феникс» от Маршмеллоу и Portugal The Man. Да, Надежда, Надюха. Не теряйте ее сегодня, не теряйте ее прямо сейчас, потому что прямо сейчас начинается лето-микс.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Это Микс. В летнем У на Европе Плюс.
1: Все так, это Лето Микс, и вместе с нами Ваня из Нижнего Новгорода. Ваня, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Приветики, Ваня. Ну давай, скажи, по какому факту о тебе тебя друзья сразу бы узнали? Какая-то такая черта, особенность, такие, ты это же Ваня, Иван, а?
2: Наверное, юмор.
1: Юмор. Какой он, жесткий, да? Или такой...
2: Ну, черненький такой, гаденький, да.
1: Эх, Ваня, Ваня. Вот, ну я уверен, что они с любовью, они... Поднимаешь ты настроение друзьям своим. Вот, я готов поднять тебе настроение, Иван, подарив тебе наушники беспроводные, но чтобы получить их, нужно опознать одного всемирно известного артиста, услышав факт о нем. Вот, собственно, факт об этом суперстар. Значит, этот парень, артист с брутальной внешностью и невероятно мощным соул-вокалом. А его дебютный хит сразу же стал номером один в Еврохит ТОП-40. Значит, Ваня, скажи-ка мне, пожалуйста, есть ли у тебя идея, кто бы это мог быть?
2: Ну, я могу предположить. Думаю, это Тедди Свимс.
1: Тедди Свимс. Ну, давай проверим. Сейчас вот я включу Лето Микс, и мы поймем, прав ты или нет. По-моему, прав. Собственно, Lose Control.

0: абсолютно верный. И это значит, что прямо сейчас, в честь лета микса, в честь этого лета и нашей с тобой встречи, знакомства, дарю тебе беспроводные наушники. Вань, ты молодец.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо тебе, Нижнему огромный привет. Ребят, продолжаем вместе с Джоном Саммитом. Слушаем Shades of Blue.

Я думаю, многие девчонки не отказались бы от такого учителя по химии. Вот, Вань Дмитриенко. Ну или, наверное, как-то нужно солидно, да? Иван Викторович Дмитриенко, тема урока «Ртуть». Вот, и, кстати, девчонки, у Вани Дмитриенко скоро открытый урок, аж на стадионе, аж в Лужниках. Все состоится 2 августа, так что приходите все.

0: Из, про которые в песне поется Кевина Бланка. Да, лучшие дни придут, если ты в это веришь очень сильно. Вот, так что мыслим позитивно, слушаем хиты на Европлюс. Вот наш девиз на сегодня и навсегда. Слушаем хиты, дарим подарки во втором часе летнего.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс.

0: столице 8 часов. Вот с нами Марат Бикметов. Слушаем новости.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Недельная инфляция в России замедлилась до 0,17%. Штрафы за неправильную парковку в очередях на АЗС отменят. И Центробанк Казахстана проверил новые банкноты стиркой. Об этом прямо сейчас. Итак, недельная инфляция в России замедлилась до 0,17%. Таковы данные Росстата за период с 7 по 13 июля. Существенный вклад в инфляцию, как и в предыдущие недели, внес рост цен на бензин и дизтопливо более чем на 2,3% соответственно. А на замедление роста сказалось снижение цен на отдельные виды плодово-овощной продукции. В годовом выражении инфляция, по данным на 13 июля, составила 5,62%. МВД России планирует обязать мигрантов при приезде в страну покупать телефон. В смартфоне будет электронный профиль. Таким образом, в полиции будут знать о местонахождении иностранца. Об этом сообщил замглавы МВД Игорь Зубов. По его словам, мигрант не сможет переехать из одного населенного пункта в другой бесконтрольно. А наличие телефона также позволит предупреждать мигранта, например, об истекающем сроке действия документов. В МВД пообещали отменить штрафы за неправильную парковку в очередях на АЗС. Поводом стали жалобы жителей Саратовской области. По каждому постановлению будут приниматься решения об отмене. Официальный представитель министерства Ирина Волк сообщила, что административные правонарушения были выявлены двумя комплексами автоматической фиксации, а с 1 июля автофиксация в Саратовской области не ведется по инициативе госавтоинспекции. Визовый центр Италии в России объявил о введении биометрии для заявителей из регионов. Мера вступит в силу 20 июля. Как сообщили в ассоциации туроператоров, решение связано с борьбой против подачи документов не по месту фактического проживания, то есть когда заявители используют измененные регистрации, чтобы подать бумаги в удобном для себя городе. Нововведение коснется только тех, кто подает документы в индивидуальном порядке. Центробанк Казахстана рекомендовал проверять новые банкноты стиркой при температуре 95 градусов. Регулятор опубликовал видеоролик, в котором купюры загружаются в стиралку и прокручиваются при выставленном значении. Как заявили в Национальном банке республики, во время испытаний образцы подвергаются воздействию приближенных к бытовым условиям эксплуатации. Таким тестом смоделирована ситуация, при которой случайно оставили тенге в кармане и постирали с одеждой. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подорожал 77 рублей 96 копеек. Евро также в плюсе. 88 рублей 91 копейка. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летние. У и Тимур Бодров. С добрым утром.

Итак, ребята, сегодня у нас какое июля? 16 июля. 16 июля, и отмечается нынче День благодарности искусственному интеллекту. Да, это называется по-научному AI Appreciation Day. Значит, ну и давайте мы тоже искусственный интеллект поблагодарим. Спасибо тебе, ИИ, за то, что наши письма рабочие, корявые, превращаешь в шедевры дипломатии корпоративной. За то, что отвечаешь терпеливо на наши глупые вопросы и рисуешь котиков. Киберпанк котиков шестипалых. Вот, так что спасибо тебе, ИИ. И я думаю, в какой-нибудь другой раз, да, поговорим о том, как он нас пугает немного, настораживает. Вот, пока же в Москве 8:04. Я Тимур Бодров, и это второй час летнего.

0: идет. Кайфа, приход.
1: В летнем УМ на Европе Плюс.
0: Да, кайфа. От погоды хорошей, от музыки на Европе Плюс и классных подарков. Значит, что вам дарю в этом часе, сейчас расскажу. В этом часе игра «Кто? Куда?» и есть там для тебя беспроводная колонка. Во второй половине часа сгоняем в одно из прикольных мест на планете. Вот, а на память колонку подарю. Подробности обязательно последуют. Пока же в Москве 8:10, и мы слушаем «Broken Strings» Алана Уокера.

0: мы любим в этой песне. Актуальный латино-хаус и клубные вайбы 90-х. Это Moving to the Sun от Ужели и компании. Ну и давайте идеальный утренний саундтрек для вас и далее. Скоро в летнему эспрессо Сабрины Карпентер. А еще расскажу, что день новый нам готовит. Не пропусти гороскоп на сегодня, четверг, 16 июля.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+, бестселлер Uni-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+, от 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера Чанган Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на Чанган CS35+, в комплектации Комфорт 2024 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
6: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
7: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
8: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
7: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
9: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
9: И внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
9: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
7: И новый магазин Хоумберри на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный смелый дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Бестселлер Amoda C5. От 2 миллионов 249 тысяч рублей в Автоюг, Пятигорск. Бештоугорское шоссе, 17. Подробности по телефону 41-99-50. Указанная цена действительно в июле этого года на новый Amoda C5 комплектации «Актив». С учетом выгоды по программе «Трейдин». Реклама не является публичной офертой.
2: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: гороскоп. Летним У.
1: И вот сегодня 16 июля, четверг. Овны, будет хотеться всего и сразу, и вы это получите. Тельцы, любой плохой день можно исправить встречей с хорошим человеком. Близнецы, что бы вы сегодня не задумали, удача с вами заодно. Раки на скамейке запасных вам точно не дадут сегодня отсидеться. Львы, чем спокойнее будете вы, тем удачнее пройдет этот день. Девы, следует оказать сопротивление своим вредным привычкам. Весы, помните, что для вежливости не обязательно искренность. Скорпионы, обострение чувства прекрасного скрасит этот день. Стрельцы, парадоксально, но вы только больше устанете, если захотите посвятить день отдыху. Козероги, сила воли сегодня наконец победит силу лени в этом неравном бою. Водолеи, сегодня вы явно любимчики у этого дня. И рыбы, меньше сегодня думайте о том, что сказать и кому.

0: Крутая коллаба, Bizarre, Мартин Гаррикс, ну, настоящий тимуровец, помогает старшей коллеге по цеху Мадонне, напродюсировал ей песню, отзвучавшую Bizarre. Да, Мадонна, Мартин Гаррикс в летнем только что. Далее жду твоего появления. Мы тут устроим кто куда, путешествие по городам и странам, а тебе на память об этом путешествии подарю беспроводную колонку. Хочешь принять участие? Звони 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
7: Как отлично провести выходные?
8: Конечно, в Alania Cinema.
7: Alania Cinema – это яркие новинки проката на любой вкус.
8: Уютные кинозалы, невероятный звук
7: и великолепная картинка.
8: Ежедневно с 10 утра.
7: Alania Mall.
8: Московское шоссе 3К.
9: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ «Галерея», второй этаж. Пусть школа будет модной.
10: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пиванка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
12: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
13: Меню для счастливого человека.
12: С 9 до 14 часов завтрак.
13: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
12: На обед вкуснятина.
13: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
12: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
13: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
12: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
13: Доставка 8-999-844-34-34.
12: Или через приложение «Яндекс.Еда».
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Европа плюс. Летняя У. Кто куда?
1: Это кто куда, а кто с нами? Энджи вместе с нами из Башкортостана, Учалы. Приветики, доброе утро. Ох ты ж! А звонок-то и сорвался. Ну ладно, а ничего страшного. И мы сейчас познакомимся с другим нашим слушателем. Вот прямо сейчас и сделаем это. Привет, доброе утро. Алло, приветики. С кем я говорю? Вот живая реакция. Посмотрите, прямой эфир. Дозвонилась. Как тебя зовут?
2: Алена,
1: приветики, Алена. Ну что, отправимся с тобой...
2: Подожди, пожалуйста, я сейчас звук прибавлю.
1: Давай. Нет, не надо звук прибавлять, ты меня будешь в телефоне слышать в своем. Значит, Алена, мы с тобой сейчас отправляемся в путешествие. Ты готова?
2: Да.
1: Давай. Мы отправляемся в путешествие. Вот, но на память об этом путешествии я подарю тебе беспроводную колонку. Нужно будет, правда, только верно ответить на мой вопрос. Хорошо? Алена, давай, все, слушай внимательно. Так, все, Алена, давай, кто куда? Мы сегодня с тобой отправляемся в жемчужину Дагестана, в один из самых старых городов России, Дербент. Значит, мы с тобой там, и нас там ждет не только культурное обогащение, будем памятники посещать, древние истории, дегустировать блюда вкусные, в том числе и фаршированную рыбу кутум. Кутум. Значит, рыба такая, кутум из Каспийского моря. Значит, фаршируют ее луком, грецкими орехами, алычой, барбарисом и многим другим. А вопрос мой такой. Значит, как эта рыба, фаршированная кутум, называется? Как это блюдо называется? Вот тебе два варианта ответа. Это кутума лявянги или кутум коктал? Я понимаю, конечно, момент волнительный. Нужно еще и сообразить, на вопросы ответить. Но ты постарайся. Алена, ну давай, кутум лявянги или кутум коктал? Давай, интуиция женская.
2: Может быть, коктал?
1: Еще,
2: кутум.
1: Давай еще раз, кутум лявянги или кутум...
2: Давай первый вариант.
1: Какой вариант?
2: Первый, лявянги.
1: Абсолютно верно, Алена, потому что кутум коктал – это запекание рыбы в развернутом виде, как книжку разворачивают и запекают вместе с овощами. Ну что, поздравляю тебя, Алена, посмотри, какое у тебя сегодня утро. Неожиданно дозвонилась, колонку беспроводную выиграла.
2: Круто!
1: Я поздравляю.
2: Да.
1: Давай, пусть больше будет таких вот классных сюрпризов для тебя этим летом. Главное, слушай Европа+. Мы слушаем Европа+, далее слушаем Робина Шульца, Давид Гетта.

полнолуние, на обратной стороне мы увидимся во тьме. Вот, но Таня Ткачук, будь осторожна, когда на Луну полетишь, нужно утепляться, потому что там на Луне свежо очень. Там на обратной стороне ночь и минус 200 градусов по Цельсию. Но зато днем на Луне жаришка плюс 130. Моя Мишель на малиновой Луне. Ну и после синти-поп-мотивов добавим кей-попа. Скоро Чимин и его Ху.

0: Shadows. Это команда Rasmus о решимости, о желании действовать. Вот мы и мы, давайте не будем стоять на месте. Мы летим в третий час летнего У, а там все, как вы любите. Еще больше хитов, еще больше музыки и, конечно же, игра на повышение.
1: Европа Плюс, K-Pop, хиты, которые заряжают.

0: точное московское 9:00. Европа, Европа плюс. Сейчас начинаем с новостей в исполнении Марата Бикметова.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. В России завершился весенний призыв в армию. Аргентина стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу. И ВК-фест пройдет в грядущие выходные на ВДНХ. Об этом прямо сейчас. Итак, Минобороны заявила о завершении весенней призывной кампании. В соответствии с указом президента, для прохождения срочной службы призвано 141 тысяча человек. Научные и научно-производственные подразделения пополнили 784 человека. А в спортивные роты направлены 239 призывников из состава сборных страны по олимпийским видам спорта. Военнослужащие по призыву, срок службы которых завершился, своевременно уволены и направлены к местам проживания. Больше всего преступлений за первое полугодие зафиксировано на Алтае, в Карелии и на Сахалине. По данным МВД, всего за 6 месяцев в стране зарегистрировали почти 788 тысяч преступлений, что в пересчете на каждые 10 тысяч человек составляет 54 правонарушения. При этом на Алтае показатель составил 82 преступления, в Карелии и на Сахалине почти 79. Меньше всего преступлений зарегистрировано в Калмыкии, Чечне и Дагестане. Аргентина стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу. В полуфинальном матче она победила Англию 2-1. Сборная Аргентины выходит в финал Мундиаля второй раз подряд. Команда сотворила главный камбэк турнира благодаря двум голам на последних минутах. Проигрывая 0-1 к 85-й минуте матча, голы забили Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес. В финале в воскресенье в 10 вечера по Москве Аргентина сыграет с Испанией. Москвичам пообещали приятную погоду в городе в конце недели. Как рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, завтра будет 22-24 градуса, при этом в ночь на пятницу будет прохладно, около плюс 10. А в выходные дневная температура поднимется до 25-26 градусов. При переменной облачности осадков с пятницы по воскресенье не ожидается, то есть погода будет приятной для отдыха. Крупнейший фестиваль ВК-фест пройдет в выходные 18-19 июля на территории ВДНХ в Москве. Гостей ждут 5 музыкальных сцен с сотнями артистов, автограф-сессии с блогерами, спортивные и творческие площадки, а также детские косплей-зоны. Помимо основной музыкальной программы запланирована пенная дискотека, технологические локации, пространство для видеоигр. Фестиваль на ВДНХ станет финалом турнира ВК-фест, который в этом сезоне уже прошел в 3 городах России. Конце выпуска курсы валют: доллар 77,96, евро 88 рублей 91 копейка. Далее на Европе Плюс летние УИ Тимур Бодров. С добрым утром!

Серебряной луне ты забудешь обо мне, может, даже на мгновение. Вот. А мы не забудем, ребята, не забудем. И Леонида Агутина поздравим с днем рождения. Точнее как, поздравляем, потому что день рождения сегодня у Леонида 16 июля. Так, еще нынче в России день ипотеки, потому что закон об ипотеке появился в этот день в 98-м году. И нынче день вишни. День вишни, ну, правда, это праздник заокеанский, но что мешает нам присоединиться к этим праздничным мероприятиям. Ну, а на Европе Плюс, конечно, день хитов и утро суперподарков. Привет, я Тимур Бодров, и мы начинаем третий час летнего.

0: для тебя на Европе Плюс. Идеальный саундтрек для релакса, для поездок и отдыха без суеты. И все это в летнем вайбе. Летний вайбе. Значит, сейчас хочу, значит, предварить вечерний кайф. Демо-версия, пробник летнего вайба. Значит, слушаем клубный трек Dirty Cash, Money Talks от Pauza.
1: Yeah. You know.

Вот такой вот дерзкий минималистичный хаос. Музыка, под которую хочется надеть темные очки и раствориться в закате. Johnny Cash, Money Talks, это пауза. Ну и насладиться летним вайбом в полной мере предлагаю сегодня. Шоу «Летний вайб» начнется на Европе Плюс после 20.00.

0: Здесь из Румынии диджей Годжа, артист американский Джейсон Дерула и бразильский продюсер Мелоди. Совместка их называется Мичико. Окей, 9.17, точное московское. Далее слушаем Европоп историю Stay. И также расскажу вам, какие планы у звезд на сегодня, 16 июля. Короче, не пропустите гороскоп.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
5: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
6: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
7: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
6: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
8: Твой стиль уже не будет прежним с новым кроссовером Amoda C5. Современный смелый дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Бестселлер Amoda C5 от 2 миллионов 249 тысяч рублей в Автоюг, Пятигорск, Бештоугорское шоссе, 17. Подробности по телефону 419950. Указанная цена действительно в июле этого года на новый Amoda C5 комплектации «Актив». С учетом выгоды по программе Trade-in. Реклама не является публичной офертой.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

сразу, и вы это получите сегодня. Тельцы, любой плохой день можно исправить встречей с хорошим человеком. Близнецы, что бы вы сегодня ни задумали, удача с вами заодно. Раки, на скамейке запасных вам точно сегодня не дадут отсидеться. Львы, чем спокойнее будете вы, тем удачнее пройдет этот день. Девы, следует оказать сопротивление своим вредным привычкам. Весы, помните, что для вежливости не обязательно искренность. Скорпионы, обострение чувства прекрасного скрасит этот день. Стрельцы, парадоксально, но вы только больше устанете, если захотите посвятить этот день отдыху. Козероги, сила воли сегодня, наконец, победит силу лени в этом неравном бою. Водолеи, сегодня вы явно любимчики у этого дня. И рыбы, меньше сегодня думайте о том, что...

представлял идеальный саундтрек для летней вечеринки, для отпуска, то эта песня была бы в этом рейтинге 100%. Это Talk to You от дуэта Another. Так, ну и давайте вот идеальной музыки перейдем к твоему идеальному аттракциону, радиоаттракциону под названием «Игра на повышение». Это та самая игра, в которой ты можешь выиграть не только отложенную сумму, но и бонус 10

0: тысяч рублей. Как попасть в игру на повышение? Дозвониться прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
4: празднично.
3: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пиванка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
2: Командные випки на 5 мест.
1: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
2: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
1: Клуб «Сайбер Икс».
2: Мощное железо и топовая периферия.
1: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
2: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
1: «Сайбер Икс» на Барбашова 72.
2: Круглосуточно.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
4: Свадьба или новоселье?
3: В «Хоумберри» все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри», Барбашова 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО «СЗ-21ЮСИ». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
6: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Искушение. В летнем пуле на Европе плюс.
1: Так, Александр, мы приветствуем из Москвы. Саш, привет, доброе утро.
2: Приветствую,
1: Саня. Приветствую, Александр. Ну что, скажи мне, вот каково это дозвониться на Европа Плюс? И мало того, что дозвониться на Европа Плюс, так еще и в игру на повышение. В общем, что ты чувствуешь? Какие эмоции тебя переполняют?
2: Действительно, эмоции меня переполняют. Я просто очень рад, очень счастлив этому. Много пытался дозвониться, а вот сейчас удача на моей стороне, как сказал гороскоп.
1: Это правда. Слушай, а много это сколько? Сколько раз ты пытался дозвониться в игру на повышение?
2: Ну, пару лет-то точно я звоню.
1: Вот, так что, ребята, верьте в себя. И однажды вам повезет, как Александру. Так, Саша, ну давай, значит, игра на повышение. Мы с тобой спускаемся в денежное хранилище. Там тебе нужно будет открывать ячейки. На все про все у тебя будет одна минута. Важно вовремя остановиться, потому что в любой момент может прозвучать слово «стоп-игра». Услышал «стоп-игра», деньги сгорели. А сегодня для тебя не только отложенная сумма, но и бонус 10 тысяч рублей. Ты готов?
2: Готов.
1: Он готов. Итак, первая ячейка. Открываем... Ее, что она нам не поддается. Вот она.
0: 230 рублей.
1: 230 рублей. И тут посмотри, что-то еще.
0: Бонус. 10 тысяч рублей.
1: Сразу бонус, ты посмотри. 10 230 рублей. Что мы делаем? Саня, может, заберем деньги?
2: Не, идем дальше.
1: Идем дальше. Хорошо.
0: 2990 рублей.
1: 2990 рублей. Общий выигрыш 12990. Саша, что мы делаем?
2: Идем дальше.
1: Идем дальше. Ну ладно, смотри.
0: 4640 рублей.
1: Вау! 4640. Саша, забираем деньги или идем дальше?
2: Забираем.
1: Или идем? Может, давай еще одну ячеечку. Есть время, секунда.
2: Нет, забираем.
1: Ну и время закончилось. С чувством, с толком, с расстановкой, и самое главное, уверенностью. Александр прогулялся по нашему денежному хранилищу, и твой общий выигрыш не только 4640 рублей, но и бонус, десяточка и в общей сложности 14640. Поздравляю.
2: Ура!
1: Так, Саша, давай, для всех, кто не понял, каким образом у тебя все это получилось, расскажи, что нужно было сделать, чтобы так легко, так красиво пройтись по нашему хранилищу денежному.
2: Да, все очень просто. Слушать подсказки внимательно. И удачи, чтобы дозвониться.
1: Да. И дозвониться. Подсказка на Европе Плюс в летнему 7 с копейками. Звонок принимаем после 9:00. Ну что, Саша, я тебя поздравляю. Пусть будет классных событий таких этим летом еще больше.
2: Вот. Спасибо.
1: Вот. Ну и чтобы Европа Плюс слушал. Вот это главное условие. Ребят, продолжаем хит-марафон. Далее здесь Мизмо и Hello, the sun is up, where are you?
0: Игра на повышение. В летнем пуле на Европе Плюс.

утренней суеты. Это афробит Let Me Be от The Second Voice. В Москве 9.48, финалит летний, будем в компании Робина Шульца, Сирила и Мистера Пропса.

0: народов. Это Waves, мистер Пропс в ремиксе Робина Бобина Шульца. Так, ребята, всем спасибо. По-моему, это утро было великолепным. Это летнее У. Завтра все повторится. Я, Тимур Бодров, прощаюсь с вами. Но прежде чем скажу вам пока, ребята, не забудьте сегодня вечером летний вайб в 20:00.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европа Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: Москве 10 утра. Марат Бекметов с новостями уже здесь. Марат, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Доброе утро всем. Штрафы за неправильную парковку в очередях на АЗС отменят. Аргентина вышла в финал чемпионата мира по футболу. И в мессенджере «Макс» появились тестовые сторис. Об этом прямо сейчас. Итак, в МВД пообещали отменить штрафы за неправильную парковку в очередях на АЗС. Поводом стали жалобы жителей Саратовской области. По каждому постановлению в ГАИ будут принимать решение об отмене. Официальный представитель министерства Ирина Волк сообщила, что административные правонарушения были выявлены двумя комплексами автоматической фиксации. А с 1 июля автофиксация в Саратовской области не ведется по инициативе госавтоинспекции. Минпросвещение предложило изменить порядок проведения школьных олимпиад. В ведомстве хотят запретить учащимся повторно участвовать в одном и том же этапе тестирования по одному предмету в течение учебного года. Это следует из проекта приказа министерства. Кроме того, предложено ввести норму, по которой участник олимпиады, удаленный из-за нарушения порядка, лишится права участия в подобных тестах по любому предмету в текущем учебном году. Аргентина вышла в финал чемпионата мира по футболу. Сборная страны в полуфинальном матче одержала победу над командой Англии 2-1. Напомню, Аргентина – действующий чемпион мира. В воскресенье в 10 вечера по московскому времени в финале она сразится со сборной Испании, которая ранее со счетом 2-0 обыграла команду Франции. А англичане сыграют против французов в матче за третье место. Он состоится в ночь на воскресенье, начало в полночь по Москве. Спрос на внутренний туризм в России сократился. Количество поездок в первом полугодии уменьшилось на 3% до 40 миллионов. По данным АТОР, годом ранее было почти на 1,5 миллиона больше. Как говорят эксперты, ситуация связана с общей тенденцией россиян экономить на отдыхе. Сейчас решение о поездке все чаще принимается спонтанно, в самый последний момент, а предпочтение дается коротким выездным форматам. В мессенджере «Макс» появились первые тестовые сторис от пользователей. Пока их могут создавать только владельцы смартфонов на Android. Просматривать сторис можно как в приложении, так и в браузерной версии мессенджера. Пользователям iOS для этого нужно зайти в мобильную веб-версию «Макс». Функционал сторис в мессенджере позволяет отвечать на них и оставлять реакции. Авторы могут видеть количество просмотров и реакций, а еще устанавливать таймер обратного отсчета до удаления сторис. Конца выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 77 рублей 96 копеек. Евро также в плюсе 88 рублей 91 копейка. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс с вами будет Миша Зайцев. Я всем желаю доброго утра и прекрасного четверга.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: Шикарная работа от Джонни и Федуга «Лето» на Европе Плюс. Как будто это уже словосочетание, оно не нужно дополнительных пояснений. «Лето» на Европе Плюс. Прямо здесь, прямо сейчас. 10:20 в столице. Миша Зайцев меня зовут. Боб Синклар впереди. Кейзен Фити, I Can't Wait. Сразу после Dance Alone, Сиа и Кайли Миноук. Не пропускай.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: Твой стиль уже не будет прежним с новым кроссовером Amoda C5. Современный смелый дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Бестселлер Amoda C5 от 2 миллионов 249 тысяч рублей в Автоюг, Пятигорск. Бештоугорское шоссе, 17. Подробности по телефону 419950. Указанная цена действительно в июле этого года на новый Amoda C5 комплектации «Актив». С учетом выгоды по программе Trade-in. Реклама не является публичной офертой.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67. M2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. M2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. M2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер Uni-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера Чанган Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорт 2024 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
10: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
11: Меню для счастливого человека.
10: С 9 до 14 часов завтрак.
11: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
10: На обед вкуснятина.
11: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
10: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
11: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
10: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
11: Доставка 8-999-844-34-34.
10: Или через приложение «Яндекс.Еда».
12: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: только хиты.
1: 45 минут. Европа
2: плюс. 45 минут крутейших хитов на Европе плюс. Рассказываю, что послушаем. Кельвин Харрис обязательно впереди. Трек Satisfy. До этой красоты другая красота. Шакира. Te felicito. Te felicito que viene tu. Еще сегодня обязательно Broken Strings от Алана Уокера, Изабелла Милкман и Катрин О'Райан. Все это ждет тебя впереди на Европе плюс. Не пропускай.
3: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Европа плюс. Прогноз погоды.
5: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
4: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама. Реклама.
7: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
8: Клуб «Сабер Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб «Сайбер Икс».
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: «Сайбер Икс» на Барбашова, 72.
9: Круглосуточно.
10: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
11: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 11 утра.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Европа Плюс. Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
5: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Качество топлива проверяют на АЗС Северной Осетии. Проект закона о государственных языках республики внесен в парламент. А в регионе пройдут всероссийские соревнования по конному спорту. Все подробности через несколько секунд.
6: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
5: Управление Роспотребнадзора по Северной Осетии проводит мониторинг качества и безопасности топлива на АЗС Республики. Совместно с Росстандартом ведомство отбирает пробы бензина и дизельного топлива по всему региону. Образцы направят для проведения лабораторных исследований в Ставрополь. По результатам заключений будут приняты соответствующие процессуальные решения. Добавлю, цель мониторинга – подтвердить соответствие реализуемой продукции обязательным требованиям и защитить права потребителей. Глава Северной Осетии Сергей Миняйло внес в парламент проект закона о государственных языках республики. Он основан на положениях российского закона и Конституции региона. Документ предусматривает реализацию и конкретизацию тех норм Конституции Северной Осетии, которые определяют статус русского и осетинского языков как государственных. Новый проект заменяет отозванный ранее, содержащий юридические неточности, в частности, упоминание литературных вариантов осетинского языка. Миняйло предложил провести публичное обсуждение документа для его дальнейшего совершенствования. 30 заявок поступило в Северной Осетии по программе «Земский работник культуры». Об этом сообщает профильное ведомство. Программа, реализуемая второй год, направлена на привлечение специалистов в сферу культуры в районах республики. В прошлом году было трудоустроено 7 специалистов, в этом году работу получат 17 человек. Участникам выплатят по 1 миллиону рублей. По условиям программы специалистам необходимо отработать в сельской местности не менее 5 лет. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Семья». Всероссийские соревнования по конному спорту стартуют завтра в поселке Заводской. Как сообщает Минспорта Северной Осетии, чемпионат пройдет на базе Республиканской конно-спортивной школы имени Кибизова. В нем примут участие спортсмены в возрасте от 12 до 21 года. Всадники из разных регионов России сразятся в трех дисциплинах – манежной езде, кроссе и конкуре. Победителей и призеров наградят кубками, медалями, дипломами и памятными призами. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 77 рублей 96 копеек. Курс евро 88 рублей 91 копейка. Это были новости. Далее на Европе Плюс. С вами будет Миша Зайцев. Всем отличного дня.
6: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Джон Саммит, The Wall, Julia Church, Shades of Blue на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев, мы двигаемся дальше. Shades of Blue, я вот подумал о том, что оттенков синего, да, их в целом очень много разных оттенков, да, ну, судя по названию трека, вообще, я пришел к тому, что самый неприятный оттенок, наверное, он отображается на лице, когда ты проверяешь банковский счет после отпуска. Вот это самый неприятный оттенок синего, его можно только в зеркале разглядеть в таких ситуациях. Я надеюсь, у вас всех лето проходит прекрасно. Если нет, делай громче хиты. Настроение 100% поднимется вверх. Кевин Бланк нам в этом поможет. Джулия Кинс на фите Better Days. Сразу после Алекса Уоррена. Your Dream в твоих динамиках совсем скоро. Никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
3: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ «Галерея», второй этаж. Пусть школа будет модной.
4: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Варка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
9: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: минут будем слушать классную музыку без каких-либо остановок. Рассказываю, что в нашем плейлисте обязательно BTS с треком Swim появится совсем скоро. Так, нас ждет Федер, да, Lordly в твоих динамиках. Ранее остальный красавчик Bruno Mars и его I Just Might. Все это специально для тебя на Европе Плюс. Не пропускай.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Как отлично провести выходные?
6: Конечно, в «Алания Синема».
5: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
6: Уютные кинозалы, невероятный звук
5: и великолепная картинка.
6: Ежедневно с 10 утра.
5: «Алания Молл».
6: Московское шоссе 3К.
7: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб «Сайбер Икс».
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: «Сайбер Икс» на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
7: Свадьба или новоселье?
5: В «Хоумберри» все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри» Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. 12 часов дня в столице.

0: Mellow, Portugal the Man, Европа плюс Феникс. Да, прекрасная птица возрождается, из пепла взлетает. И мы летим дальше по хитам. Европа плюс Тиесто и Бриана Грейс. Впереди Beautiful Places, сразу после Амеми Пьяче, Альфа и Ману Чао.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
4: празднично.
3: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
5: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева, 81А, «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка очень важна. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Клуб Cyber X на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб Cyber X.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Cyber X на Барбашова, 72.
7: Круглосуточно.
8: Кафе Юг, 34. Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе Юг, 34.
9: Счастье есть.
8: Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
10: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Это волшебный хит, это волшебный фит от диджея Гожа и Джейсон Дерулы Мелоди Мичико на радио номер один в России. Делай громче, танцуй вместе с нами, лето на дворе. В конце концов, Лорин, впереди красотка нас ожидает, победительница Грэмми Warning Signs поет. До этого отличная совместная работа Лени и Калм Скотта. Stay in Европе Плюс.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал» на Васо Абаева 46.

0: ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
1: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
2: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
3: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Как отлично провести выходные?
5: Конечно, в «Алания Синема».
4: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
5: Уютные кинозалы, невероятный звук
4: и великолепная картинка.
5: Ежедневно с 10 утра.
4: «Алания Молл».
5: Московское шоссе 3К.
6: Осетия. Место, где отдых вкусный.
7: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-908-79-749-72-67.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Кьюджел, Меланжел и Ультранейт. Moving to the Sun на радио номер один в России. Прямо здесь, прямо сейчас. Меня зовут Миша Зайцев. И, во-первых, у меня есть для тебя рекомендация. Да, очень важно. Бывает же такое, да, что ты уже переслушал все на свете. Как будто бы уже, ну, даже не знаешь, что включить. В плейлисте уже все надоело. Прямо сейчас порядок действий, которые необходимо предпринять, чтобы это исправить. Заходишь на любой Play Market, да, в своем смартфоне. Вводишь в поиске название Radio Hub, скачиваешь, нажимаешь прекрасную кнопочку Европа Плюс, и там 9 свежайших, новейших музыкальных потоков абсолютно на любой вкус. Мой фаворит это пока кей-поп, совершенно чудесные музыкальные произведения там, ну и вообще в любом ты найдешь что-то для себя, и рок, и свежее, и новое, и урбан, все для тебя, обязательно скачивай. Моя искренняя, честная рекомендация, там просто невероятная музыка. Как и здесь у нас далее, Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love. Сразу после эгоистки от Зиверт в твоих динамиках не пропускай.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У.

0: Это тот самый трек, с которым можно просыпаться, можно с ним идти в разные приключения. Я не знаю, Бейонсе подходит для всего, что угодно. Crazy in Love на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Никуда не уходи. Все специально для тебя.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Всем привет, во Владикавказе 13:00.
5: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Качество топлива проверяют на АЗС Северной Осетии. Проект закона о государственных языках республики внесен в парламент. А в регионе пройдут всероссийские соревнования по конному спорту. Все подробности через несколько секунд.
6: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: Управление Роспотребнадзора по Северной Осетии проводит мониторинг качества и безопасности топлива на АЗС Республики. Совместно с Росстандартом ведомство отбирает пробы бензина и дизельного топлива по всему региону. Образцы направят для проведения лабораторных исследований в Ставрополь. По результатам заключений будут приняты соответствующие процессуальные решения. Добавлю, цель мониторинга – подтвердить соответствие реализуемой продукции обязательным требованиям и защитить права потребителей. Глава Северной Осетии Сергей Миняйло внес в парламент проект закона о государственных языках республики. Он основан на положениях российского закона и Конституции региона. Документ предусматривает реализацию и конкретизацию тех норм Конституции Северной Осетии, которые определяют статус русского и осетинского языков как государственных. Новый проект заменяет отозванный ранее, содержащий юридические неточности, в частности, упоминание литературных вариантов осетинского языка. Миняйло предложил провести публичное обсуждение документа для его дальнейшего совершенствования. 30 заявок поступило в Северной Осетии по программе «Земский работник культуры». Об этом сообщает профильное ведомство. Программа, реализуемая второй год, направлена на привлечение специалистов в сферу культуры в районах республики. В прошлом году было трудоустроено 7 специалистов, в этом году работу получат 17 человек. Участникам выплатят по 1 миллиону рублей. По условиям программы специалистам необходимо отработать в сельской местности не менее 5 лет. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Семья». Всероссийские соревнования по конному спорту стартуют завтра в поселке Заводской. Как сообщает Минспорта Северной Осетии, чемпионат пройдет на базе Республиканской конно-спортивной школы имени Кибизова. В нем примут участие спортсмены в возрасте от 12 до 21 года. Всадники из разных регионов России сразятся в трех дисциплинах – манежной езде, кроссе и конкуре. Победителей и призеров наградят кубками, медалями, дипломами и памятными призами. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 77 рублей 96 копеек. Курс евро 88 рублей 91 копейка. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ онлайн и Валерия Чернова.
6: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
7: Гарантия на все виды работ.
6: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.

0: Отличного дня и настроения всем слушателям Европа Плюс. Добро пожаловать в наше совместное путешествие, которое продлится до 14.00 включительно. И я уверена, что не без вашего участия. Если есть кого поздравить или кому чего пожелать, можете заглядывать к нам, дозвониться в студию по номеру 540-777, код Владикавказа 8672. В письменном виде пожелания и приветы также принимаем ВКонтакте в группе Европа Плюс Владикавказ. Или пишите нам в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Валерия Чернова зовут меня, сегодня четверг, 16 июля. Ну а в музыкальном будущем ближайшем у нас моя Мишель. Также в этом часе «Медуза». Ну а для начала «Тедди Свимс».
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: А у нас здесь время общения, обмена любезностями, пожеланий, поздравлений, хорошего настроения и зажигательных танцев. Если есть настроение, можете даже подпевать. Ну и, конечно, дозвониться в эфир по номеру 54777, если совершенно точно кого-то и с чем-то сегодня нужно поздравлять и добрыми пожеланиями все это закрепить. У нас сообщения потихонечку уже собираются. Напомню, что вы можете писать нам в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Огромные приветы отправляются Виктору и Марату, которые сегодня трудятся, не покладая рук. Это сообщение от Оксаны. Ну и давайте всем, кто сегодня проводит этот день на рабочих местах, пожелаем, конечно же, вдохновения, терпения, удачи. Ну и, может быть, приятных сюрпризов в виде премии. Впереди у нас очередная порция хитов. Двигаемся дальше. Ожидается Flight Facilities.
1: Владикавказ онлайн.

0: 13:20 во Владикавказе. Огромный привет и всем, кто слышит, всем, кто только что присоединился. Также напомню, что можно слушать нас, находясь в других городах, ВКонтакте и в Одноклассниках, через приложение Европа Плюс онлайн или на сайте europaplus.ru. И привет и всем, кто подобным образом как раз-таки проводит этот день вместе с нами. Пишет нам Юлия. Здравствуйте, Европа Плюс. Привет и моим девочкам Насте, Алене и Мариночке. Люблю вас, мои хорошие, прекрасного отдыха. Спасибо, Европа. И также привет у нас отправляется Анастасии и Ульяне, которые сейчас пьют чаек. Это сообщение от Алины. Кстати, да, приятного чаепития, кофепития или аппетита, если у вас в планах что-то более серьезное. Ну и, конечно же, не менее аппетитные треки в ближайшем будущем нас ожидают. Темпер Сити и также в наших планах гороскоп на сегодня.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
6: Твой стиль уже не будет прежним с новым кроссовером Moda C5. Современный смелый дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Бестселлер Moda C5 от 2 миллионов 249 тысяч рублей в Автоюг Пятигорск, Бештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 419950. Указанная цена действительно в июле этого года на новый Moda C5 комплектации «Актив» с учетом выгоды по программе «Трейдин». Реклама не является публичной офертой.
7: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Озвучка ОТП «Варка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 15 по 21 июля. Мороженое «Коровка из Кореновки». Стаканчик с шоколадной стружкой 80 граммов 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ-галерея, второй этаж. Пусть школа будет модной!
10: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
11: Свадьба или новоселье?
10: В Homeberry все для отличного приданого
11: или идеального домашнего пространства.
10: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
11: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
10: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
11: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
10: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
11: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
12: Подробности акции у продавцов-консультантов.
13: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
14: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
15: Европа Плюс.
14: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп.
1: Время гороскопа на сегодня, четверг, 16 июля. Овны, будет хотеться всего и сразу, и вы это получите. Тельцы, любой плохой день можно исправить встречей с хорошим человеком. Близнецы, что бы вы сегодня ни задумали, удачу с вами заодно. Раки, на скамейке запасных вам точно не дадут сегодня отсидеться. Львы, чем спокойнее вы будете, тем удачнее пройдет этот день. Девы, следует оказать сопротивление своим вредным привычкам. Весы, помните, что для вежливости не обязательно нужна искренность. Скорпионы, обострение чувства прекрасного скрасит этот день. Стрельцы, парадоксально, но вы только больше устанете, если захотите посвятить этот день отдыху. Козероги, сила воли сегодня наконец победит силу лени в этом неравном бою. Водолеи, сегодня вы явно любимчики у этого дня. Рыбы, меньше думайте о том, что сказать и кому.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: А у нас здесь время общения 13:37 во Владикавказе. Привет и всем, кто слышит. Поздравляем всех, у кого сегодня какое-то приятное событие. Ну и нам можно написать в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Ну и, кстати, быть может, пару поводов сейчас кому-то подбросим, как раз-таки, как минимум, для хорошего настроения. 16 июля на календаре, сегодня день ипотеки, день искусственного интеллекта, день благодарности морской свинки, день рисования на асфальте, Всемирный день змеи и день вкусной еды. Вот, мне кажется, абсолютно всех можно с этим поздравлять, особенно тех, кто прямо сейчас неподалеку от вкусной еды, в непосредственной близости. Ну и, конечно же, приятного вам аппетита. А музыкальное угощение в ближайшем будущем тоже последует.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас облачно с прояснениями, около 24 градусов тепла. Во второй половине дня возможен небольшой дождь, ночью температура опустится до плюс 16.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагонсал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
5: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние. Время.

0: ЗС. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
1: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб Cyber X.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Cyber X на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ. Онлайн.

0: Владикавказ. Онлайн. Европа
1: плюс. Время общения, пожеланий и приветов здесь на Европе Плюс. Ну и не забываем наслаждаться летом, 16 июля. У кого-то каникулы, у кого-то отпуск, у кого-то, возможно, просто сегодня отгул или выходной. Я вам искренне желаю найти в этом дне как можно больше позитива и чего-нибудь, что захочется запомнить. У нас есть огромные приветы Максиму. Пожелайте ему легкой дороги и скорейшего возвращения. Это сообщение от Аланы. Давайте, кстати, всем, кто сейчас в пути, именно этого и пожелаем. Зеленых светофоров и благополучного возвращения. И также еще поздравления, адресованные Зайке. С днем рождения! Люблю, целую, будь счастлива. Это сообщение от Ирины. Именинникам этого дня огромные приветы и от Европы Плюс, и, конечно же, лучшие пожелания вместе с лучшей музыкой. Впереди у нас The Bowser и чуть позже Ваня Дмитриенко.

0: А время прощаться до нашей скорой. Следующая встреча здесь же в эфире Европа Плюс. Всем желаю позитивно заряженного дня, отличного настроения, ну и приятных сюрпризов, а также долгожданных встреч. Валерий Чернов зовут меня. До конца этого часа здесь Джонас Блу. Ну а мы услышимся скоро.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 14.00.

0: даже по-летнему. Talk to you. Это Анотр на Европе Плюс. Привет, привет всем, кто с нами. Меня зовут Алекс Мануилов. Ну а впереди Рэй Далтон, Френч Монтана и новый хит не пропусти от Джон Саммит. И, конечно, не забывай про наше новое приложение Radio Hub. Бесплатно, без регистрации. Запуск плеера в один клик и много других очень классных фишек. Так что скачивай наше новое приложение. Приложение Европа Плюс Radio Hub.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама о «Гермес» не является публичной офертой.
4: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Разручка ОТП «Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Мороженое «Коровка» из Кореновки. Стаканчик с шоколадной стружкой. 80 граммов. 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Аверин. Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
1: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
0: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
2: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Реклама.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Твой стиль уже не будет прежним с новым кроссовером Moda C5. Современный смелый дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Бестселлер Moda C5 от 2 миллионов 249 тысяч рублей в Автоюг, Пятигорск, Бештоугорское шоссе, 17. Подробности по телефону 419950. Указанная цена действительно в июле этого года на новый Moda C5 комплектации «Актив» с учетом выгоды по

0: программе «Трейдинг». Реклама не является публичной офертой.
1: ЕС. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Как отлично провести выходные?
5: Конечно, в «Алания Синема».
4: «Алания Синема» – это яркие новинки проката на любой вкус.
5: Уютные кинозалы, невероятный звук
4: и великолепная картинка.
5: Ежедневно с 10 утра.
4: «Алания Молл».
5: Московское шоссе 3К.
6: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится?
9: Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО «СЗ-21ЮСИ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 15 часов.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
5: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Ливни, грозы и град ожидаются в Северной Осетии. 30 тысяч цветов украсят площадь фонтанов во Владикавказе. А в республике пройдет чемпионат России по троеборью. Все подробности через несколько секунд.
6: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
5: Штормовое предупреждение действует на территории Северной Осетии. По информации МЧС, до конца субботы, 18 июля, в республике ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. На реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Добавлю, экстренные коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. В МЖКХ круглосуточно работает оперативный штаб. В случае возникновения аварийных ситуаций следует обращаться в колл-центр ведомства по телефону 8 800 444 55 66. Управление Роспотребнадзора по Северной Осетии проводит мониторинг качества и безопасности топлива на АЗС Республики. Совместно с Росстандартом ведомство отбирает пробы бензина и дизельного топлива по всему региону. Образцы направят для проведения лабораторных исследований в Ставрополь. По результатам заключений будут приняты соответствующие процессуальные решения. Добавлю, цель мониторинга – подтвердить соответствие реализуемой продукции обязательным требованиям и защитить права потребителей. 30 тысяч цветов высадили на площади фонтанов во Владикавказе. Как сообщает мэрия города, среди них тагетисы, цинии, агератумы, амаранты и георгины. Через несколько недель растения начнут цвести. В этом году клумбы оформлены в бордовых, желтых и голубых тонах. Добавлю, работы по сезонному озеленению также проведены в Афганском сквере, на улицах Владивостокской и Владикавказской в районе рынка Алан, а также на площади Воссоединения. Всероссийские соревнования по конному спорту стартуют завтра в поселке Заводской. Как сообщает Минспорта Северной Осетии, чемпионат пройдет на базе Республиканской конно-спортивной школы имени Кибизова. В нем примут участие спортсмены в возрасте от 12 до 21 года. Всадники из разных регионов России сразятся в трех дисциплинах – манежной езде, кроссе и конкуре. Победителей и призеров наградят кубками, медалями, дипломами и памятными призами. Добавлю, турнир организован в рамках реализации госпрограммы «Спорт России». И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 77 рублей 96 копеек. Курс евро 88 рублей 91 копейка. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануилов. Всем хорошего дня.
6: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18.
1: Европа Плюс.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

диджей-продюсер Аве на Европе Плюс. И всем-всем-всем, конечно, привет, летний привет, отличного летнего дня. Опять же, под летние хиты, которых особенно много у нас вечером на Европе Плюс.

0: Микс Онлайн.
1: Идеальный микс развлечений для тебя.
2: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ Онлайн. По будням в 13-18 часов.
3: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
1: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
5: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
6: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Ручка ОТП «Варка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
10: Свадьба или новоселье?
9: В Хоумберри все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
9: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
10: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
10: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
11: Подробности акции у продавцов-консультантов.
12: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц.
13: Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
14: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Только хиты.
1: 45 минут.
2: И в следующие 45 минут с нами серьезный парень Зейн. Die for me. Горячие хиты, супер новинка от Мадонны и Мартин Гаррикс.

0: музыка. Они составят нам компанию в следующие 45 минут здесь, на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Прогноз погоды.
3: В Владикавказе облачная погода, дождь, температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама. Реклама.
5: Пекарня «Рагонсал» Ханова-Суабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 15 по 21 июля. Мороженое «Коровка из кореновки». Стаканчик с шоколадной стружкой 80 граммов 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
8: празднично.
7: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка». 63.
9: Клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб Cyber X.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Cyber X на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Кафе Юг 34. Новые вкусы и новинки.
12: Меню для счастливого человека.
11: С 9 до 14 часов завтрак.
12: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
11: На обед вкуснятина.
12: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
11: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
12: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
11: Кафе Юг 34.
12: Счастье есть.
11: Джанаева 34.
12: Доставка 8-999-844-34-34.
11: Или через приложение Яндекс.Еда.
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 16 часов.

0: замедляется время рядом с тобой, ну а мы только ускоряемся. Это «Градусы» были, новый трек, который называется «На ресницах». Всем-всем-всем привет и отличного дня с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов, а они уже скоро. Это Ива Макс, Да Боб Синклар, Кайза и хит, который однозначно подкупает своей искренностью и своей простотой. Впереди «Мизмо», не пропусти «Hello».
1: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены. Клуб «Сабер X» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб «Сабер X». Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. «Сабер X» на Барбашова, 72. Круглосуточно.
4: Теперь все будет по-новому. Но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались? До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадеева, 81А. «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
7: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 102FM.
9: 102FM.
8: Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54 14 90.
9: 54 14 90.
8: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: место Еврохит Топ 40 Европа Плюс. Дебют был как раз на прошлой неделе, напомню. Значит, шанс продвинуться ближе к вершине есть у Мизмо на этой. Завтра пятница, а значит, итоги недели. Стартуем, напоминаю, как всегда, в 14.00. Время московское.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе облачная погода, дождь, температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
6: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
7: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
8: Как отлично провести выходные?
7: Конечно, в «Алания Синема».
8: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
7: Уютные кинозалы, невероятный звук
8: и великолепная картинка.
7: Ежедневно с 10 утра.
8: «Алания Молл».
7: Московское шоссе 3К.
9: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ-галерея, второй этаж. Пусть школа будет модной.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 900

0: 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: конце этого часа сначала рекап Вайс Джейпи Купер вместе, причем, а затем оптимистичная Call Me Maybe от Карли Рэй Джепсен на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
9: Вернем.

0: Сейчас. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Maybe. Ну а в начале следующего часа очень красивая история под названием Broken Strings. Это будет Алан Уокер. Ждем.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.

0: Москве 17.00.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Ливни, грозы и град ожидаются в Северной Осетии. 30 тысяч цветов украсят площадь фонтанов во Владикавказе. А в республике пройдет чемпионат России по троеборью. Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
2: Штормовое предупреждение действует на территории Северной Осетии. По информации МЧС, до конца субботы, 18 июля, в республике ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. На реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Добавлю, экстренные коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. В МЖКХ круглосуточно работает оперативный штаб. В случае возникновения аварийных ситуаций следует обращаться в колл-центр ведомства по телефону 8 800 444 55 66. Управление Роспотребнадзора по Северной Осетии проводит мониторинг качества и безопасности топлива на АЗС Республики. Совместно с Росстандартом ведомство отбирает пробы бензина и дизельного топлива по всему региону. Образцы направят для проведения лабораторных исследований в Ставрополь. По результатам заключений будут приняты соответствующие процессуальные решения. Добавлю, цель мониторинга – подтвердить соответствие реализуемой продукции обязательным требованиям и защитить права потребителей. 30 тысяч цветов высадили на площади фонтанов во Владикавказе. Как сообщает мэрия города, среди них тагетисы, цинии, агератумы, амаранты и георгины. Через несколько недель растения начнут цвести. В этом году клумбы оформлены в бордовых, желтых и голубых тонах. Добавлю, работы по сезонному озеленению также проведены в Афганском сквере, на улицах Владивостокской и Владикавказской в районе рынка Алан, а также на площади Воссоединения. Всероссийские соревнования по конному спорту стартуют завтра в поселке Заводской. Как сообщает Минспорта Северной Осетии, чемпионат пройдет на базе Республиканской конно-спортивной школы имени Кибизова. В нем примут участие спортсмены в возрасте от 12 до 21 года. Всадники из разных регионов России сразятся в трех дисциплинах – манежной езде, кроссе и конкуре. Победителей и призеров наградят кубками, медалями, дипломами и памятными призами. Добавлю, турнир организован в рамках реализации госпрограммы «Спорт России». И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 77 рублей 96 копеек. Курс евро 88 рублей 91 копейка. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануилов. Всем хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18.
1: Европа плюс. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: отличного вечера в компании с Европой Плюс. Меня зовут Алексей Мануилов. А вот через пару быстрых минут то, чье имя сейчас можно встретить во многих чартах мира. И однозначно он уже вошел в эшелон звезд первой величины. Хотя для него самого звездный пафос — это не его. Звездный пафос чужд по определению. Впереди на Европе Плюс через пару минут Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Магнит предлагает скидки на любимые товары с 15 по 21 июля. Мороженое «Коровка» из Кореновки. Стаканчик с шоколадной стружкой. 80 граммов. 89 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Аскерин. Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева, 34.
2: Доставка 8 999 844 34 34.
1: Или через приложение «Яндекс.Еда».
3: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
0: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: малиновой луне. Это группа «Моя Мишель». 17.36 в Москве. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Эбон. Будет LP и новейший летний хит от КДДК. Ждем «Бамбалео».
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 17 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 23-25 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Твой стиль уже не будет прежним с новым кроссовером Amoda C5. Современный смелый дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Бестселлер Amoda C5 от 2 миллионов 249 тысяч рублей в Автоюг, Пятигорск. Бештогорское шоссе, 17. Подробности по телефону 419950. Указанная цена действительно в июле этого года на новый Amoda C5 комплектации «Актив». С учетом выгоды по программе Trade-in. Реклама не является публичной офертой.
6: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют

0: полную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, Гранд, Гадеева 81А, Мебельный континент, Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
2: празднично.
1: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
5: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: помню второе. Да, второе место Еврохит ТОП 40. Завтра есть шанс у Доминик Файк быть на самой вершине чарта Европа Плюс. Ну а начнем, как всегда, в 14 по московскому времени. Все подробности Еврохит ТОП 40 лови на europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства. Со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Вернем.

0: поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
6: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Этом Лана Дель Рей, Summertime Sadness на Европе Плюс. Ну что, дальше еще больше летних хитов, разумеется, у нас намечается в следующем часе. Но прежде давайте перейдем часовую границу на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, во Владикавказе, 18:00.
2: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Ливни, грозы и град ожидаются в Северной Осетии. 30 тысяч цветов украсят площадь фонтанов во Владикавказе. А в республике пройдет чемпионат России по троеборью. Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
1: Штормовое предупреждение действует на территории Северной Осетии. По информации МЧС, до конца субботы, 18 июля, в республике ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра. На реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Добавлю, экстренные коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. В МЖКХ круглосуточно работает оперативный штаб. В случае возникновения аварийных ситуаций следует обращаться в колл-центр ведомства по телефону 8 800 444 55 66. Управление Роспотребнадзора по Северной Осетии проводит мониторинг качества и безопасности топлива на АЗС Республики. Совместно с Росстандартом ведомство отбирает пробы бензина и дизельного топлива по всему региону. Образцы направят для проведения лабораторных исследований в Ставрополь. По результатам заключений будут приняты соответствующие процессуальные решения. Добавлю, цель мониторинга – подтвердить соответствие реализуемой продукции обязательным требованиям и защитить права потребителей. 30 тысяч цветов высадили на площади фонтанов во Владикавказе. Как сообщает мэрия города, среди них тагетисы, цинии, агератумы, амаранты и георгины. Через несколько недель растения начнут цвести. В этом году клумбы оформлены в бордовых, желтых и голубых тонах. Добавлю, работы по сезонному озеленению также проведены в Афганском сквере, на улицах Владивостокской и Владикавказской в районе рынка Алан, а также на площади Воссоединения. Всероссийские соревнования по конному спорту стартуют завтра в поселке Заводской. Как сообщает Минспорта Северной Осетии, чемпионат пройдет на базе Республиканской конно-спортивной школы имени Кибизова. В нем примут участие спортсмены в возрасте от 12 до 21 года. Всадники из разных регионов России сразятся в трех дисциплинах – манежной езде, кроссе и конкуре. Победителей и призеров наградят кубками, медалями, дипломами и памятными призами. Добавлю, турнир организован в рамках реализации госпрограммы «Спорт России». И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 77 рублей 96 копеек. Курс евро 88 рублей 91 копейка. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.

0: Всем приятного вечера, рада приветствовать. 18.04 на часах. Начинаем наш интерактив. Владикавказ онлайн в ваших приемниках. И ближайший час будет в нашем распоряжении. Нам можно звонить. 540-777 наш телефон. Звоните, удачи. Также можно оставлять текстовые послания, приветы и поздравления. С удовольствием, как всегда, озвучу. Можно размещать их уже сейчас в группе ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ. В комментариях в самой верхней записи. Ну а если кому удобнее писать на номер наших мессенджеров, напомню, для кого-то впервые сообщу. 8-928-495-0102. Также почитаем гороскоп от Европы Плюс на завтра. Прогноз погоды тоже будет. А слушать в этом часе будем уже скоро Джон Саммит и Джулия Чорч «Shades of Blue». Также Тиесто и Бриенна Грейс «Beautiful Places». В начале часа Tokyo Hotel California Nights.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: Отправляйте первые приветы в этом часе. Напомню, на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. В течение часа принимаются ваши приветики, поздравления, пожелания текстовым сообщением. Ну или можно позвонить 540-777, чтобы высказаться лично. А пока читаю то, что есть уже в текстовом варианте. От Даши большой привет всей Европе плюс. Хочу сделать приятное своим друзьям, передать им через вас большой привет. Это Алексей и Марат. Приятного всем отдыха и классного вечера. Еще от Яны большой привет Марату, а также Галачиевой Ангелине. Тоже приятного вечера. Продвигаемся дальше. Я в ожидании новых сообщений. Буду читать их с удовольствием. А пока слушаем BTS. Их суперхит под названием Swim.
1: Владикавказ онлайн.

0: Джей Шон на Европе Плюс, Ride It. А мы продвигаемся дальше. Это Вуди Кавказ онлайн, 18.22. У меня для вас парочка сообщений от Викули. Большой привет Азамату. Пожелайте ему приятного вечера. Желаем еще одно. Здравствуйте, Европа Плюс. Хотелось бы поздравить Карину Султановну с днем рождения и с покупкой квартиры. От самого близкого человека это сообщение. Мы к поздравлениям, конечно, от души присоединяемся и к одному, и ко второму. Ну и по традиции, конечно же, всех именинников сегодняшнего дня в лице Карины Султановны тоже с личным праздником. Поздравляем, принимайте наилучшие пожелания от Европа Плюс. Ну и будем также потихонечку продвигаться уже в направлении гороскопа на завтра. Скоро будем читать, узнаем, какой будет атмосфера завтрашнего дня у Тельцов. Полный гороскоп не пропустите. Еще раньше «Медуза» «Don't Wanna Go Home».
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
3: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ «Галерея», второй этаж. Пусть школа будет модной.
4: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
5: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
6: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
2: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
1: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
3: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц.
5: Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Гороскоп.
1: Овны, ожидайте завтра расплату за хорошие дела в виде подарков от окружающих. Тельцы, атмосфера дня будет легкой и непринужденной, не нарушайте ее. Близнецы и стрелы Амура завтра окружат вас со всех сторон. Раки, не стоит бросать начатое в надежде, что все разрешится само собой. Львы, сомневаться можете сколько угодно, но пробовать нужно обязательно. Девы, вы точно узнаете, чего хотите на самом деле. Весы, обратите внимание на тех, кто всегда почему-то оказывается рядом. Скорпионы, обязательно позвоните тем, кому очень давно не звонили. Стрельцы, завтра вы будете непревзойденными специалистами в достижении невозможного. Козероги, позвольте себе отключить голову и немного отдохнуть. Водолеи, во избежание ошибок стоит бездействовать. Ну и, наконец, рыбы, если не хотите, чтобы день мучительно тянулся, хорошенько поработайте.
2: Гороскоп.
0: Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Эйв на Европе Плюс, Meet Me in the Dark. Запоминайте, если нравится, голосуйте на сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Ну, а мы плавненько будем продвигаться дальше по волнам Европы Плюс. Это Владикавказ Онлайн, 18:36 на часах. И очередная порция ваших приветов на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. К этой минуте от Аланы Абаевой большой привет Кристине, Надежде и Юлечке с пожеланием им приятного и зашибенного отдыха, который мы от души присоединяем.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас плюс 22, ночью плюс 16. Завтра ожидается переменная облачность, днем плюс 25 и возможен дождь.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
5: Твой стиль уже не будет прежним с новым кроссовером Moda C5. Современный смелый дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Бестселлер Moda C5 от 2 миллионов 249 тысяч рублей в Автоюг, Пятигорск. Бештоугорское шоссе, 17. Подробности по телефону 419950. Указанная цена действительно в июле этого года на новый Moda C5 комплектации «Актив». С учетом выгоды по программе Trade-in. Реклама не является публичной офертой.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 15 по 21 июля. Мороженое «Коровка из кореновки». Стаканчик с шоколадной стружкой. 80 граммов. 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
8: Как отлично провести выходные?
9: Конечно, в «Алания Синема».
8: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
9: Уютные кинозалы, невероятный звук
8: и великолепная картинка.
9: Ежедневно с 10 утра.
8: «Алания Молл».
9: Московское шоссе, 3К.
10: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов, компактный CS35+, бестселлер Uni S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире CS75+, от 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера Чанган Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на Чанган CS35+ в комплектации.

0: Комфорт 2024 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
1: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб «Сайбер Икс». Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей – приветственные 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова, 72. Круглосуточно.
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
4: Владикавказ онлайн.

0: Плюс.
1: Напомню, в режиме онлайн нас слушать можно ВКонтакте, в Одноклассниках, в приложении Европа Плюс онлайн, а также на сайте europaplus.ru. Продолжаем. Впереди еще больше хитов, еще больше музыки. В ближайшие минуты Ava Max, Take You to Hell, а также Wait, Alibi Blue, Advice уже сейчас.

0: Another 54 Ultra. Это акция на Европе Плюс. Мы будем с вами продвигаться уже к финалу часа. Но прежде чем распрощаемся, нужно еще успеть озвучить сообщение от Ларисы. Привет Русику, Лейле, Умару и себе, любимой, конечно. Желаю всем хороших дорог. Вот такое прекрасное, оптимистичное сообщение завершает этот час практически. Но в музыкальном плане завершим его вместе с Nickelback, а также Роза и Бруно Марс. В новом часе встречайте Костю Фомина. Он дальше у руля Европа Плюс. Хорошего всем вечера. Меня зовут Регина Кумаритова. Прощаюсь, до завтра. Услышимся.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Эворд» за 2025 год.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» – 189 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Вернем на...

мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года.

0: Это 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
9: Кроме формата и годов, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
10: В ленте!
11: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
12: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
13: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
14: Game. The Dumb

0: Обновляй старое. Скачай новое приложение Европа Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы.

0: с новостями прямо сейчас. Игорь, привет, рассказывай.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Костя, привет, всем добрый вечер. Число киберпреступлений в России стремительно снижается. Обслуживание карт Visa и MasterCard в России продолжается, несмотря на заявленный их постепенный вывод. И в Конго ученые обнаружили новый вид обезьян. Подробности далее. МЧС увеличила группировку для ликвидации паводков в Свердловской области. Дополнительно прибыли 42 спасателя и 10 единиц техники. Затоплены 443 жилых дома и 1792 приусадебных участка. В регионе вновь ожидаются сильные ливни. Глава МЧС поручил держать ситуацию на особом контроле. Сил и средств, по данным ведомства, достаточно. Власти продолжают мониторинг и готовятся к ухудшению погоды. Жителям рекомендуют следить за сообщениями спасателей. За полгода число киберпреступлений в России сократилось на 30%, с 371 до 252 тысяч. Статистику сообщила Минцифры. Также на портале госуслуг скоро появится красная кнопка для сообщения о мошенничестве и самозапрет на международные звонки. К системе «Антифрод» подключились все крупные банки, операторы и платформы. Осенью будет представлен третий пакет мер «Антифрод 3.0». Глава НСПК Дмитрий Дубынин рассказал, что поддержка карт Visa и MasterCard после ухода платежных систем из России потребовала технических доработок и дополнительных затрат. Карты физически изнашиваются, и у чипов истекают сертификаты, их приходится обслуживать. НСПК вместе с банками провела работу, чтобы карты продолжали работать. Вопрос о полном выводе карт из оборота обсуждается. Решение будет принято после консультации с банками. В Демократической Республике Конго ученые обнаружили новый вид обезьян – Колобус конгоенсис. Они весят около 7 килограмм и достигают 1,5 метра в длину, отличаются черной шерстью и розово-оранжевой окраской вокруг рта. Животных заметили еще в 2008 году, но подтвердить существование вида удалось только после многолетних исследований и генетического анализа. И в США мужчина попытался ограбить банк вместе с котенком, которого он забрал из зоомагазина. Забрав питомца, он пришел в банк, попросил сотрудника подержать котенка, а сам передал записку с требованием денег. Грабителя задержали на месте, а котенка вернули в магазин. При этом преступник несколько недель ходил в этот самый зоомагазин, чтобы пообщаться с животным. В магазине по этому поводу пошутили, что новый хозяин должен быть законопослушным. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 78 рублей 32 копейки. Евро 89 рублей и 33 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: песня
1: на Европе плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

0: И прямо сейчас здесь на Европе Плюс и диджей, который долгое время был на первой строчке авторитетного DJ Mag Top 100. Мадонна. Мартин Гаррикс, Bizarre. Кстати, этот трек запросто может быть первым из 40 возможных в нашем Еврохите. Ты можешь посодействовать на нашем сайте europaplus.ru. Поэтому добро пожаловать, заглядывай, голосуй, поддерживай. Ну и завтра в последний рабочий ни в коем случае не пропусти обратный отчет. Все случится с 14 до 16 по Москве. Ну а в субботу, естественно, по классике, повтор с 16 до 18.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Твой стиль уже не будет прежним с новым кроссовером Moda C5. Современный смелый дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Бестселлер Moda C5 от 2 миллионов 249 тысяч рублей в Автоюг Пятигорск. Бештоугорское шоссе 17. Подробности по телефону 419950. Указанная цена действительно в июле этого года на новый Moda C5 комплектации «Актив». С учетом выгоды по программе Trade-in. Реклама не является публичной офертой.
4: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
6: празднично.
5: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
7: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
8: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: строчка нашего Еврохит ТОП 40. Прямо сейчас в твоем радиоприемнике. Ну, классный трек, невероятный. Кевин Паркер, конечно, музыкант, который мне нравится очень, очень нравится, как сольно, так вот и в составе этой группы. Time Impala и Дракула прямо сейчас на Европе Плюс. Посмотрим, завтра получится ли у него удержать вершину нашего хит-парада. Случится ли чудо для Кевина, или, может быть, все поменяется. Ну, а это все зависит от тебя и от твоих голосов на нашем сайте europaplus.ru. Заглядывай, голосуй, поддерживай. Ну и не забывай, что в субботу на Муз-ТВ в 11 ты можешь это еще и посмотреть.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью в Владикавказе будет около 17 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха 23-25 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Реклама.
4: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
6: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
7: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте top-academy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Настанет время, и появится тот, кто будет легко побеждать расстояние.

0: беги, беги скорее к радиоприемнику, потому что минут 10 нас отделяет от летнего вайба. Естественно, мы с тобой хорошо проведем время, гарантирую, потому что впереди много летней солнечной музыки, чтобы стало хорошо. Ну а сейчас хорошо делать Вань Битриенко и его ртуть до финала этого часа 50 Cent и Кайра.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер 1. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.

0: поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
6: Привет, я Дэвид Гетта.
5: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
7: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
5: Эти хиты выбираешь ты.
8: Hi, I'm Chris.
9: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
5: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
12: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
13: Это более 2,5 миллионов друзей.
12: Плейлисты Европа Плюс.
13: Новинки.
12: Видео со звездами.
13: Гороскоп.
12: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
14: Привет, мы бригада У. Вступай в группу Европа Плюс.
15: Подпишем.
16: Это Антон Камолов,
17: Артур
18: и Саша.
16: Если мы что-то не договорили в эфире,
18: можем
16: договорить здесь.
19: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
20: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: 50 Cent. Да, вот так вот мы красиво завершаем очередной час. Ну а в новом нас ждет много всего интересного.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

вот прямо сейчас. Здрасте, это Летний Вайб на Европе Плюс. Меня зовут Фомин, и в ближайшие 120 минут я постараюсь сделать все возможное, чтобы про вечер можно было сказать «удался». Удался на все 100. Итак, в первой части этого события Кальвин Харрис и Джази послушаем Satisfy. Прежде Боб Марли, ну это икона, икона регги-музыки и вообще в целом. Funk Star Deluxe вместе с ним, Sun is Shining. Ну а стартуем с Кайга, Зары Ларсон, Тайга, Like It Is.

0: плюс прямо сейчас в летнем вайбе. Классный трек. Ну, до сих пор слушаю с большим удовольствием и каждый раз ловлю его в эфире. Не просто пропускаю, серьезно. Ну и дальше точно не пропущу невероятную историю от Rex Orange County. Послушаем Amazing. Скоро здесь на Европе плюс. Не пропустите, действительно классный трек. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в моей легенде Имане. Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб Cyber X.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Cyber X на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: стиля и в футболе, и в музыке, в том числе The Bauza, норвежские ребята, Magnetic. Классный трек, ну просто бомбический. А и Кайга записал вот эту вот историю, да, на основании написанной ранее песни самим Холландом. Ну, в общем, много всяких историй теперь связано с Норвегией. Вроде, казалось бы, такая холодная и снежная страна, да? А нет, вроде все нормально, у них такие веселые ребята. Ну, в общем, будем наблюдать и будем слушать этот классный трек у нас в эфире. Ну, а дальше в летнем вайбе я точно могу гарантировать появление The Kid LAROI. Услышим его Peaches. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Homeberry все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
5: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: сегодня вечером раздает стиля в нашем эфире. Another и Эрик Банд. How You Feel, так называется этот трек, и он в летнем вайбе на Европе Плюс. Привет всем, кто слышит меня, это Фомин, мы с вами сегодня до полуночи, но прежде я напомню еще о том, что впереди целых 60 минут летнего вайба и еще 10 минут этого часа. А? Какова красота, правда ведь? До финала этого часа отдыхаем вместе с Лизо, слушаем ее Still Bad, но прежде Кали Учес и Телепатия. Скоро все будет, оставайся, не пропусти. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130. 0+.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Европа+.
12: Здесь лучшие мировые хиты.
13: Не

0: финале первого часа летнего вайба на Европе Плюс. Приветствую всех, кто только что пополнил нашу компанию. Ну, вы где-то вот на 50% к нам присоединились. И правильно сделали, что присоединились, потому что впереди еще целый час легкой летней музыки для того, чтобы отдохнуть после четвертого рабочего вместе со мной. Кстати, это Фомин. Идем в новый час.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, в

0: Но вайба на Европе Плюс прямо сейчас стартует. Здрасте, это Фомин, и этот вечер мы проводим вместе. Целых 60 минут у нас есть на то, чтобы расслабиться, найти 3 минуты для себя любимого и получить от них максимальное количество удовольствия. Ну, в общем, это можно сделать, это можно исполнить, потому что в этом часе будет много классной музыки, солнечной, летней, хорошей. Но не сказать, что подстать нашей погоде в сегодняшней Москве, но музыка действительно горячая, это я точно говорю. Ну и я думаю, что погода рано или поздно все-таки тоже будет хороший в Москве, солнечный, теплый и не такой ветреный. Ну, в общем, а что могу обещать в ближайшее время? Например, новинку от KDDK, послушаем Bambaleo, это точно летняя история. Прежде появится Annabelle England и Get Busy. Ну, а начинаем мы этот час с невероятно крутого трека, с невероятно крутым звучанием. Пол Рассел и его Lil Thing. Поехали!
1: Let me tell you.

0: Плюс прямо сейчас, да, это KDDK, новый трек в летнем вайбе. Все это происходит. Приветствую всех, кто меня слышит. Это Фомин, ну и мы с вами добрались до 21:17. И, соответственно, есть продолжение, потому что продолжение быть не может, так ведь? Без продолжения нам, собственно, жизнь не мила, что называется. Ну, если нет музыки, что делать-то? Ну, естественно, будет музыка. Ладно, все это, конечно, слова, но про музыку надо говорить с уважением и почтением. Вы же знаете, как мы относимся к этому. Только лучшее, и только для тех, кто действительно хочет этого лучшего. Итак, в ближайшее время есть что предложить. Например, главный гимн лета 26-го года. Ну, догадались? Moving to the Sun. Очень скоро Кужель появится. Ну, а прежде... Секунду. Прежде будет кое-что невероятное. Это Superman Lovers и Manny Hoffman. Трек, который, я уверен, знают абсолютно все, хотя бы по мемам различным и прочим штукам, которые завирусились в свое время в интернете. И, соответственно, этот Starlight уже очень скоро появится в нашем эфире.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагон Сал Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб Cyber X. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова 72. Круглосуточно.
5: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

история. Я думаю, что она доберется этим летом до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП-40. Она просто обязана это сделать, потому что по-другому быть не может. Звук классный, трек прекрасный, поэтому голосуй за него на нашем сайте europoplus.ru в разделе Еврохит ТОП-40. Ну и не забывай завтра послушать, что у тебя получилось. Ну и, кстати говоря, получилось у тебя следующее. Пока на первой строчке у нас Time Impala и Dracula. Возможно, завтра все будет без изменений, а возможно, все поменяется. В общем, завтра будем выяснять, а в ближайшее время давайте послушаем еще одного парня, который был на первой строчке нашего еврохита. Это Bruno Mars и его I Just Might.

0: сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Это всем известная история от The Second Voice, Let Me Be. Кстати говоря, мне кажется, она добиралась за первой строчки авторитетного Еврохита ТОП-40, если мне не изменяет память. А память мне изменяет пока еще редко. И этот трек, кстати говоря, ты всегда можешь найти, послушать на нашем сайте. А также на нашем сайте ты можешь кликнуть на замечательную ссылку, которая приведет тебя к нашему новому предложению Европа Плюс, которое называется Радио Хаб, абсолютно бесплатно, без регистрации. 24 часа в сутки, 7 дней недели можешь слушать, можешь смотреть все, что происходит в эфире, в студии. Ну и, естественно, можешь узнавать название песен. Вот такая вот история. Ну и еще 8 потоков дополнительных, а это поможет тебе найти для себя что-нибудь музыкальное в любом настроении и в любом состоянии.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
7: Самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
9: Привет, я Дэвид Гетта.
8: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
10: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
8: Эти хиты выбираешь ты.
11: I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
8: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
13: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
14: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
15: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
16: Плейлисты разных стилей и направлений.
8: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
17: А котики?
8: И, конечно, котики. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: финале летнего вайба на Европе Плюс. Какое-то настроение сегодня чудесное, а просто язык заплекается, мысли не идут в голову, а настроение просто прекрасное. Надеюсь, я смог тебе это настроение подарить сегодня этим вечером при помощи нашей музыки. Ну и, естественно, дальше мы с тобой продолжим слушать лучшую мировую поп-музыку, но... Завтра обязательно в 8 вечера по Москве мы с тобой подытожим неделю, отдохнем, кайфанем, не пропусти летний вайб.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

меня, моя Мишель, прямо сейчас на Европе Плюс, на Малиновой Луне. Обалденная команда, на мой взгляд, одна из самых лучших в России. И у меня есть даже целых две виниловых пластинки этих ребят. Я вот прям, когда включаю, у меня аж прям это, мурашки по коже. Это звучит совершенно невероятно и красиво. Но я надеюсь, что мы с тобой еще обязательно услышим их в нашем эфире. Это во-первых. А во-вторых, я надеюсь, что они придут к нам еще с акустикой. В прошлый раз, когда они были, они записали невероятную акустику. Это что-то с чем-то. Просто хор. Красота, звук невероятный. Все было просто прекрасно. И если ты это пропустил, ты можешь посмотреть акустику с Майей Мишель на нашем сайте europaplus.ru, либо в официальной группе Европа Плюс ВКонтакте.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
2: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

ТОП-100. Мартин Гаррикс, Bizarre. Новый трек. Ну и для многих, наверное, этот трек уже из категории новинок перекочевал в любимые треки. Возможно, вполне себе, потому что звучит, конечно, бомбически. Ну и вот эту всю историю мы с тобой обязательно, наверное, услышим как лучший дебют в нашем Еврохит ТОП-40. А может и не услышим, да? Такое возможно, вполне себе. И, естественно, на это повлиять можешь только ты. Европа+.ру, Еврохит ТОП-40, голосуй. И, естественно, завтра слушай, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. Алекс Манулов обо всем с удовольствием расскажет. Ну и также ты можешь еще и посмотреть это в субботу в 11 на Муз-ТВ или послушать повтор здесь у нас на Европе+, уже с 16 до 18 также в субботу.

0: И все это здесь на Европе Плюс уже в ближайшие 30.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
3: Реклама.
1: Европа Плюс представляет. 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+. Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
2: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
4: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
5: Hi, I'm Chris.
6: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
9: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ.
10: 18 и 19 июля.
9: Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
10: Билеты на vkfest.ru.
8: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
1: Европа+.ру.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

Диджей Годжа, Джейсон Деруло, Мелоди, Мичико. Запомни, это лето вот таким вот на расслабоне, на чили, с классным звучанием. Кстати говоря, про звучание. Впереди Джонни и Федук. Послушаем лето. Прежде Everything But The Girl и Mything. Ну и еще кое-что классное, но совершенно с другим звучанием. Алекс Уоррен.

меньше половины. Надо ловить момент, надо каждый момент этот ценить. Да, и, конечно же, получать от этого удовольствие. Не забываю говорить об этом летом. Это Джонни и Федук. Лето прямо сейчас на Европе Плюс. Ну а дальше больше хитов и больше музыки. Мизмо. Абсолютно летняя история. Вот так звучит она в 26-м году. Hello. Но прежде Post Malone и мной любимый Cold.

0: минуты, 30 минут.
1: Европа плюс. Ну что, в ближайшие 30 здесь на Европе плюс появится отличная музыка, и я уверен, тебе это точно понравится, потому что среди всего прочего будет норвежский проект, который, ну, в этом сезоне просто бомбически себя проявил. Это The Bowls и Magnetic.

0: музыка, и вся она здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Реклама.
2: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
4: Привет, я Дэвид Гетта.
3: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
5: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
3: Эти хиты выбираешь ты.
6: Hi, I'm Chris.
7: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
3: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем большой привет, в Москве полночь.

0: качественного Tropical House никогда не повредит. Этот стиль музыки невероятно притягателен. Что-то магнетическое есть в нем. Угу. The Bowser Magnetic прямо сейчас. Ну, что тут скажешь? Просто шикарнейшая вещица. Всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее от Tropical House. Перейдем к поп-року. Адам Ламберт, What You Want From Me на подходе. Прежде Лавильони и Калума Скотта с Dance Pop Stories Day. И обязательно дождемся хаус-хит, но уже без приставки Tropical. Келвин Харрис и Джейзи, Series Y совсем скоро здесь, на Европе Плюс. Оставайся и выбирай любимый стиль музыки.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони и Калум Скотт «Stay». Номер один Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
4: Я слушаю
5: на работе и дома,
4: в машине,
6: в институте, на парах.
7: Привет и передаем друзьям.
8: Подарки классные.
9: Мне очень нравится.
3: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
10: Мы слушаем!
3: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Келвина Харриса. Могли ли мы себе представить, что этот парень продолжит снабжать нас суперхитами спустя столько лет? Думаю, нет. Думаю, и он себе этого представить даже не мог. А вот, пожалуйста, держит марку. Келвин Харрис и Джей-Зи, шикарный трек Satisfy. Только что послушали мы. Ну и к слову, слушать радиостанцию номер один в России 24/7 можно в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. Там же можно и лайв-трансляцию из студии смотреть еще, но абсолютно бесплатно. Скачивай и наслаждайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. The Enjoy For Me уже через мгновение на Европе+.

Следующие полчаса мы посвятим нашим любимым хитмейкерам, чьи треки будем слушать в режиме нон-стоп. Встречай группу «Градусы» с темой «Рис на ресницах». Прежде здесь отметится Джон Саммит, Виволт и Джулия Чёрч, «Story Shades of Blue». А еще с нами Тедди Свим с суперхитом «Mr. Know It All». Это и многое-многое другое в ближайшие 30 здесь на Европе+. Продвигаемся вперед.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице час ночи.

рядом с тобой. Замедляется время. Это градусы с историей на ресницах. Ну, если у тебя есть любимый человек, с которым время замедляется, то ты счастливчик. Да, цени это. Ну, у нас 5 тоже работает человек, слушая которого время замедляется. Это Тимур Бодров. Ведет он пока бригаду в отпуске летние. По будням с 7 до 10 по Москве здесь на Европе Плюс. Время замедляется и проходит очень круто, очень душевно, очень позитивно. Подключайся, участвуй в активностях и получай классные подарки. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. А вы, Meet Me in the Dark, Ваня Дмитриенко, Ртуть, а также Рэй Далтон, Blood Running. Впереди на радиостанции номер 1 в России.

обязательно становится запоминающимся. Будем вспоминать его в дальнейшем под эти ритмы. Ava, Meet Me in the Dark. Прямо сейчас. Ну, я тоже что-то рановато, конечно, да, об этом заговорил. Только середина лета. Масса времени впереди. Будем брать максимум. Это 100%. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Marshmello и Portugal The Man Phoenix. Еще одна абсолютно летняя тема. Легкая, мелодичная. Слушаем обязательно. Но прежде с нами Flo Rida, Right Round, а также Tempo City и суперхит, который гремит сейчас по всей планете. Self-Away уже через мгновение здесь на Европе+.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Мы убрали все лишнее, что могло помешать тебе слушать супер-хиты в ближайшие полчаса здесь, на Европе Плюс. Следовательно, осталась только самая классная музыка в режиме нон-стоп. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. С нами Мадонна и Мартин Гаррис. Шикарная новинка и Bizarre. Прежде вспомним супер-хит от Imagine Dragons Radioactive. Еще раньше здесь отметится Хьюжель, Эмэйл Энджел и Ультра Нейт с вещицей Moving to the Sun. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе+. Плюс. Встречай Зиверт, Бенсона Буна и многих-многих других.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Два часа ночи в Москве.

0: песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

0: 20 стран мира, включая и британские чарты, и американские. И это один из лучших треков со студийника «Bizarre», записанный с Мартином Гарриксом. Нет слов, просто восторг, просто восторг. Ну и к слову о чартах, уже завтра в субботу на Европе Плюс ловит ТОП Клаб Чарт. В этом хит-списке Тимур Бодров представляет тебе 25 лучших дэнс-хитов недели, которые гремят на всех танцполах. Подключайся и погружайся в мир EDM-треков. У нас далее больше хитов и больше музыки. Моя Мишель на «Малиновой луне», Disturbed и Cyril «The Sound of Silence», а также Алекс Уоррен «Fever Dream» впереди. Оставайся.
1: Треки.
2: Шоу на этой неделе «Axwell» и «Whatever Turns You On». «Endless Summer» от Матисса Задко. А еще «Jonas Blue» и «Girl».
1: Топ-клаб чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ-15-00104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
4: Я слушаю
5: на работе и дома,
4: в машине,
6: в институте, на парах.
4: Привет и передаем друзьям.
7: Подарки классные.
8: Мне очень нравится.
3: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
9: Мы слушаем!
3: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

невероятный по своей красоте трек «На малиновой луне». Это группа, которая уже в представлении не нуждается. Она узнаваема, она любима, скорее даже обожаема в нашем с тобой дружном меломанском сообществе. «Моя Мишель» только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Хочется хип-хопа? Пожалуйста. French Montana и Макс Би «Ever Since You Left Me, I Went Deaf» на подходе. Если жаждешь диско по фанка, тоже welcome. Марк Ронсон и Бруно Марс «Uptown Funk» также совсем скоро. Ну а за «Мелодик Хаус» будет ответственен Эбон. Суперхит «Холло» уже через мгновение здесь на Европе+.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Каждый трек в эти полчаса, чтобы правильно настроиться на грядущую пятницу. Впереди Келвин Харрис и Джейси с темой «Satisfy». Прежде здесь отметится Джон Саммит, The Wolf и Джулия Чёрч, «Защитца» и «Shades of Blue». Также не пропусти суперхит от Тедди Свимса «Мистер Know It All». Еще в эти 30 минут только музыки встречает Токио Хотель, Рики Мартина и многих-многих других.